0: svih otoka divne flore i faune.
1: Я слушаю радио «Маэстраль», когда рисую наброски в старом городе.

ние македонците, додека припремаме тавче-гравче или постна сарма, слушаме Радио Маестрал.